белые кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят, озерова мной, озерова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte